Terkuszi anniszt, ettet bitocsi kucsi pof, ne pavtarit, shampur mangal drava ведро и палочка. При всем при этом это прет, да еще как. И палочка, при всем при этом это прет, да еще как.